0: Радио под крылом чайки. 4 часа утра.
1: Радио «Комета». 92,6

0: зарядку, на зарядку.
1: Становись!
2: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
0: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио Комета. 92,6 FM. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: База Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru.

0: Ру. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио Комета. В городе и районе 9:00.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали!

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин.

0: opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
2: Копейка рубль бережет.
1: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
2: Деньги дороги, как память.
1: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле «Ялты», рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 26 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: «Комета». 92.6 FM.

0: 92.6 FM.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Центре и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Российской Федерации. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Законопроект уже предусматривает перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат. Квитанции будут направляться через портал госуслуги, что позволит гражданам получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров, льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года, уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин, 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников четырехдневки снижается. И в завершении выпуска: интерес к спортивным турнирам для знакомств имеет психологические причины. Многие люди устали от попыток познакомиться в специальных приложениях и надежд, что алгоритмы подберут подходящего человека. Об этом «Москве-24» рассказала консультант в сфере отношений Светлана Шаталина. По словам специалиста, физическая активность помогает снизить напряжение и тревогу во время знакомства, которые вызваны беспокойством о своем внешнем виде и поведении. Во время совместных занятий спортом внимание смещается на само дело, а в ходе игры появляется возможность наблюдать за человеком в разных проявлениях. Специалист подчеркнула, что знакомство во время спортивного турнира для дальнейшего построения отношений может оказаться информативнее традиционной встречи в ресторане. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Всем привет, дорогие друзья! С вами Алена Мальцева, солистка группы «Ярмарка». Слушайте песню «Лето навсегда» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6.

0: нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: примета.
1: Столица Чеховского района, 11 часов.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Исследование охватило данные 6000 сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали нелинейную зависимость. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, не демонстрируют значимых отклонений, но те, кто делает это 3-5 раз в неделю, попадают в группу повышенного риска. А среди тех, кто инициирует приветствие первыми, в 80% случаев уровень выгорания достигает 52%, в 2 с лишним раза выше среднего. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Танцуй в исполнении Стаса Костюшкина прозвучало только что в ваших динамиках, колонках. Кстати, после ухода из группы «Чай вдвоем» именно с этой песни он вернулся в хит-парады и заработал 500 000 рублей.
1: Радио «Комета» 92.6 FM.
0: Конечно, зарплаты бывают разными, но настроение мы выбираем сами. Пусть у Костюшкина 500 000, а у нас сейчас шикарный рабочий полдень на волнах «Кометы» 92.6 FM. Всем огромный привет, друзья, с вами Зуля Дюкова, ближайшие 2 часа. Впереди у нас реклама, а прямо сейчас пицца и его улыбка.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Спасибо, Жанна, что пристегнула наше внимание. 12.21 на студийных Комет, и мы продолжаем наш эфир по вашим заявкам. Я напоминаю, номер телефона уже остается неизменным. 8-900-16-244-00-44. Ну а прямо сейчас I won't let the sun go. Робин Гук или Кук, наверное, Кук. Далее у нас будут песни под заказ, немного рекламы. Я вернусь к вам сразу же после рекламы. И присылайте свои любимые композиции.
1: Радио

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио «Комета» 92.6 FM.
4: Шикарное время продолжается. Я всех вас приветствую, кто присоединился. Хотите, чтобы

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Рабочий полдень на «Комете».
0: Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень на «Комете».
2: Шикарное время продолжается. 15 минут до конца текущего часа. Еще у нас впереди полтора часа. А в Москве в Лайф-арене прошла церемония музыкальной премии Муз-ТВ-2026. Движение. На сцене выступили Зиверт, Анастасия, Ваня Дмитриенко, Дима Билан и другие. Лучшая

Далее у нас «Голос поколений», группа «Кино». Спецноминация «Лучший концертный тур» — это был у нас Сергей Лазарев. «Шоумен». «Лучшее видео» — Сергей Лазарев. «Если бы я мог». Я слышала эту песню, кстати. Хорошая песня. Номинация «Лучшие в сети» — Мари Краснова.

100 лет исполнилось. Лучшая кавер-версия Полина Гагарина «Один в поле воин». Классная песня. Прорыв года «Бонд с кнопкой». Спецноминация за вклад в развитие популярной музыки Леонид Агутин. И выбор ВК-музыки «Айсбергер». Из них мы, конечно же, что-нибудь послушаем. Ну а прямо сейчас у нас все будет хорошо.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

рабочий полдень по вашим заявкам продолжается, друзья. Перехожу к следующей заявке от Алексея. Хочу передать огромный привет всем своим друзьям и коллегам и попросить поставить композицию «Ветер знает» в исполнении группы «Браво». Алексей передал... Так, ага, фамилию не зачитывать. Не зачитываю фамилию, хорошо. Точку в этом часе ставит группа «Браво». Песня называется «Ветер знает». Я вернусь после горячих новостей.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: сегодня уже кому-то подмигнул. Пишите нам в чат 8-916-244-00-44. А я подкину следующую композицию, такую же задорную, но уже без бантиков.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

00. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, зарплата 55 тысяч рублей. Требования средней медицинской

Винюкова, улица Заречная, дом 73. И номер телефона. Блин, переворачивается, не могу прочитать. Телефон 8-903, записывайте, 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84. Перехожу к вашим заявкам. Антон Евгеньевич нам написал: «Привет, Зуля, прошу передать привет Вилли Эдуарду». Ребята, вам огромный привет.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: вами летим к звездам.
1: Гороскоп.
0: Совет дня для каждого знака. Сегодня у нас 9 июня, вторник. Овен, сегодня полезно завершить хотя бы одно дело, которое вы давно откладывали. Телец, позвольте себе немного выйти из привычного сценария и попробовать что-то новое. Близнецы, не распыляйтесь на все сразу, выберите один главный приоритет дня. Рак, обратите внимание на мелочи, именно они сегодня могут сыграть важную роль. Лев, не бойтесь проявить себя там, где другие предпочитают ждать. Дева, снизьте требования к себе и окружающим. Не все должно быть идеально. Весы, прислушайтесь к своей первой реакции на ситуацию, она окажется самой верной. Скорпионы, не тратьте силы на то, что вы всего все равно не можете контролировать. Стрелец, сегодня стоит уделить время знаниям, даже небольшой новый навык пригодится в будущем. Козерог, найдите возможность ненадолго сменить обстановку, чтобы освежить мысли. Водолей, не откладывайте важный разговор, если давно хотели его начать. И рыбы, позвольте себе действовать увереннее и не искать одобрения каждого своего шага. Ну а мы с вами летим, прилетели уже на твердой земле. Би Итальян, Ингрид, вспомнили 2007 год, ой, 1997 год, если я не ошибаюсь. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь.
2: Радио Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета».
1: Поехали!
2: До конца текущего часа осталось всего лишь 10 минут. И сегодня у нас 9 июня. Отмечается, оказывается, несколько праздников, друзья. Международный день друзей. Праздник, посвященный дружбе. В этот день принято встречаться с друзьями, дарить подарки и вспоминать совместные моменты. А еще интересный праздник. Так, Всемирный день мотоциклиста. Отмечается ежегодно во второй вторник июня. Цель — напомнить о правах мотоциклистов как полноправных участников дорожного движения и призвать к взаимному уважению на дорогах. В этот день байкеры устраивают мотопробеги, встречи и акции, посвященные безопасности. Кстати, сегодня очень мало видела вас. А прямо сейчас у нас будет реклама. Я вернусь к вам сразу после рекламы. У вас еще есть время.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: Жизнь прекрасна, когда звучит классная музыка. Только что прозвучала «Арабески» на волнах «Кометы». И с вами два часа пробыла Зуля Дюкова. С вами мы встретимся сегодня у нас вторник, в четверг в 12:00 по московскому времени. Не болейте, улыбайтесь и включайте нас почаще, друзья, с 12 до 14:00. Всем пока, огромное вам спасибо за ваши заявки и звонки.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, ключевой задачей на текущий год является отмена визового режима с Малайзией и Индонезией. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с Китайской Народной Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. И в завершении выпуска: почти четверть, 24% опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбиру.ру. Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19% – несколько раз в месяц, 11% пользуются ими лишь эпизодически. При этом 18% россиян признали, что никогда не пользовались подобными сервисами. По данным исследования прошлого года, нейросети использовали хотя бы раз в неделю около 44% респондентов. Сегодня этот показатель достиг 52%. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска информации и получения быстрых ответов на вопросы. Такой вариант выбрали 31% пользователей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: акционерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Комета.

0: городе и районе 15 часов.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: На волнах хорошего настроения вас приветствует Дима Казанцев. Пусть день будет продуктивным. С минуты на минуту вернусь с новостями.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Всем еще раз привет, на связи новости, и сегодня поговорим про авто. Рынок машин с пробегом в России сейчас просто летит вверх. Аналитики посчитали, за 5 месяцев продажи подержанных авто взлетели на 20%. И знаете, что берут чаще всего? Китайские марки. Спрос на них подскочил аж на 55%. Эксперты говорят, их просто пока не так много на вторичке, поэтому разбирают как горячие пирожки. Ну и классика. Немцы, корейцы, японцы и наши родные марки. Они тоже уверенно держат планку. Но есть один нюанс. Мощные тачки. Свыше 160 лошадиных сил к нам теперь везут все реже. Так что если вы как раз присматривали себе мощного японца или немца с пробегом, не тяните, выбор тает. Ну а мы поехали дальше под хиты на любимой волне.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

меняемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Не знаю, как вы боретесь с хандрой и отсутствием желания что-либо делать. Я, например, люблю отвлекаться на условно-чайные церемонии или чашечку ароматного кофе, чтобы внести некую ритмику в рабочий день. Но, скорее всего, у вас свои способы отвлечения от всего ненужного. Например, интересная работа. Она всегда переключает внимание с негативных мыслей на рабочие рельсы, под знакомые мелодии на любимой волне. Don't it make you

рыбаком? Может, и не нужно было становиться за штурвал? Может, нужно было ходить по морю пешком?

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Прямо сейчас поговорим про романтику и желание написать стихи даме сердца. Была в моей жизни такая история, что жил со своей второй половинкой на расстоянии. Поэзии в отношениях было много, и не только стихотворной. Если скажу «пишите женщинам стихи», то буду выглядеть, наверное, старомодным. Хотя если сердце просит, то обязательно сочините что-нибудь душевное под хиты на любимой волне.
1: Радио «Комета». 92,5.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.
1: Радио «Комета».
0: Радио

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Расходы на организацию видеонаблюдения во время единого госэкзамена в 2026 году составят не менее 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает база, проанализировав данные государственных закупок. По информации канала, в среднем на каждого из 747 тысяч участников экзамена приходится около 2000 рублей затрат на обеспечение видеоконтроля. При этом лишь небольшая часть расходов финансируется на федеральном уровне, около 96 миллионов рублей. Основной объем средств выделяют регионы через собственные закупки, более 120 контрактов, которые заключают региональные министерства образования и образовательные учреждения. Всего в России действует около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. В среднем расходы на организацию видеонаблюдения в каждом из них достигают 250 тысяч рублей. Маркетплейсы помогают жителям малых городов и сел получать доступ к тем же товарам, которые покупает население мегаполисов, и тем самым повышают качество жизни. Об этом в интервью газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Раньше жители небольших населенных пунктов были ограничены ассортиментом местных магазинов. Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию пунктов выдачи заказов и доставки. Когда в населенном пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни, сказал эксперт. И в завершении выпуска житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти 2 десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал «Мать и дитя» около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: На связи новости, и сегодня поговорим о школе. Помните эти бесконечные стопки журналов и отчетов у учителей? Так вот, педагогов хотят наконец-то избавить от бумажной волокиты. В Госдуме предложили на уровне закона четко ограничить время, которое педагоги тратят на заполнение всевозможных справок. Главная цель суперпонятная, чтобы учителя меньше сидели над бумагами и больше времени уделяли живым урокам и, собственно, ученикам. Следить за этим бумажным таймингом будет руководство школ, а общие правила пропишут на федеральном уровне. Кстати, сейчас у учителей и так строгий лимит – всего 5 обязательных документов. Но, видимо, на практике выходит гораздо больше, раз для этого потребовался закон. Так что, если инициативу примут, наши учителя наконец-то смогут выдохнуть. А мы тем временем продолжим наш эфир.
1: Комета. 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: время пролетает незаметно, когда ты ничего не ждешь. Ставьте цели и делайте все для их достижения, и тогда секундная стрелка замедлит свой бег. Это словно ждешь праздника, а он не торопится наступать, и ты считаешь часы до его наступления. У каждого свои лайфхаки для замедления времени под любимые ритмы на самой душевной волне.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: Магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Трудовые эстафеты продолжаются. В этом марафоне жизни не хочется довольствоваться исключительно работой, особенно в самое долгожданное время года. Есть большое желание размять организм здорового человека, чтобы этого самого здоровья прибавилось. Ну а любимые хиты на привычной волне в помощь.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радио «Комета».
0: 92.6 FM. «Комета».
6: К музыке очень скоро вернемся, а пока новости. В сети обсуждают марсианский иллюминатор. Один американский институт опубликовал в соцсетях странную фотографию, которая озадачила общественность. На снимке изображен загадочный объект на поверхности Марса. Многие гадают, что это могло бы быть. Сам институт называет находку космическим пончиком. Другие предполагают, что это может быть иллюминатор разрушенного корабля или гигантский авокадо.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Поэтому расскажу о долгоиграющем тренде, о тренерах личностного роста. Известный актер Мэттью МакКонахи стал инфо-цыганом, открыв курсы по самосовершенствованию. Он раздает банальные советы за каких-то 4500 долларов. Да уж, презентация прошла в духе современных блогеров-инфо-цыган. Актер предлагает просто бросить работу и начать зарабатывать миллионы. Поклонники задаются вопросом, зачем лауреат Оскара ввязался в такую сомнительную авантюру. Наверное, просто мода такая на подобные занятия.
1: Радио Комета. Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: музыке только гармония есть. А сейчас поговорим о взаимоотношениях. Здесь как в поговорке. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ни для кого не секрет, что даже в самых теплых отношениях рано или поздно наступает состояние пресыщенности. Года эдак через 3, иногда раньше. А вот как с этим бороться, каждый для себя ответит самостоятельно. Ходить направо или налево, наверное, несправедливо. Это унижает себя как человека. Поэтому ты ищешь более универсальный выход из ситуации, который устраивает всех. Под хиты на любимой волне.
1: Радио Комета.
2: Значит, по мотивам латиноамериканского эпоса, когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «100 лет одиночества».

0: Радио «Комета».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Комета» 92.6 FM. Меня зовут Виктория Гиссон, и я рада представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

Недавно на своей личной странице в соцсетях запустил опрос на тему «Как ты считаешь, если любишь, то лучше отпустить, да или нет?» 24 голоса «за», 9 «против». А как вы думаете, нужно ли все контролировать и держать в цепких коготках? Нравятся мне такие противоречивые фразы «Если любишь, отпусти». Да, прямо сейчас отпущу, только шнурки поглажу.

0: Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Сейчас отличные новости для всех, кто хоть раз стоял в очередях на почте. Почту России ждут большие перемены. Правительство уже закинуло в Госдуму закон, который сделает ее гораздо удобной и современной. Банки больше не смогут брать комиссию с почты за оплату коммуналки, а сами квитанции за ЖКХ переедут в смартфон. Их будут отправлять прямо на госуслуги. То есть никаких больше потерянных бумажных платежек и походов в банк. Все оплачиваем онлайн за пару кликов. И не переживайте за старшее поколение. Бумажные квитанции никуда не денутся. Их по-прежнему будут бесплатно носить пенсионерам, льготникам и тем, кто пока не очень дружит с госуслугами. Так что цифровизация цифровизацией, а комфорт для всех в приоритете. Как-то так.

92,6 FM. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета 92.6 FM.
3: Хорошего помаленьку. Поработал и хватит на сегодня. Моя смена завершается под песни на любимых волнах. Далее все в руках моих коллег. С вами был Дима Казанцев. До скорого.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сферах, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Каждый второй работающий россиянин поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Суперджоб», пишет РИА Новости. Согласно опросу, за введение 4-дневки высказались 53% респондентов. Против выступили 24%, еще 23% затруднились с ответом. По сравнению с ноябрем 2025 года уровень поддержки этой идеи практически не изменился, увеличившись на 2 процентных пункта. Женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю немного чаще мужчин, 54% против 52%. При этом с возрастом число сторонников 4-дневки снижается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Добрый вечер, 9 июня на календаре. Вторник, какая красота на улице, там прям полноценное лето. Ну что ж, меня зовут Ольга Ольхова, ближайшие 2 часа проведем с вами вместе. Ну и, как всегда, по традиции, начну, как всегда, с предложений. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс, где в ближайшие 2 часа я жду ваши приветы, музыкальные заявки, поздравления, пожелания. Давайте слушать хорошую музыку. Давайте ее слушать вместе и по вашему желанию. Ну и что еще хочется добавить? Естественно, что у нас еще есть группа радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там заходите, подписывайтесь. Буквально в ближайшие минуты появится уже тема ближайших 2 часов. И там будет еще маленькое продолжение. Интерактивчик с вами проведем небольшой. Надеюсь, вы откликнетесь, вам понравится. Если зайдет, будем делать постоянно, обещаю. Ну и, в общем-то, чтобы быть в курсе событий не только музыкальных, но и в курсе событий города, заходите и подписывайтесь в информационный канал lopasnia.ru в мессенджере Макс. Да будет вам счастье. Вот так вот начинаем мы бодренько. Я сегодня одна. Анна с нами будет в четверг. Анне привет. Анечка, если ты нас слышишь, мы по тебе скучаем. Вот так вот. Без тебя мне сегодня будет грустно. Придется отдуваться одной за двоих. Ну и, как всегда, да, собственно, у меня все как всегда. Сейчас будет погода. Для тех, кто еще не был на улице, я вот там была 2 раза, и что-то мне не очень понравилось. Я там расплавилась. Итак, за окном у нас 26 градусов, ощущается как плюс 25, облачно с прояснениями, осадков сегодня нам не обещают, но обещают нам по сообщению Гидрометцентра России кратковременные дожди все-таки до 10 июня, до 9 вечера и, возможно, гроза, поэтому все-таки, если что-то начнется, то будьте аккуратнее, осторожнее, не стойте под деревьями и желательно укрывайтесь в защищенных от грома и молний помещениях, будьте в безопасности. Итак, продолжаю, ветер слабый. У нас южный 1 метр в секунду, высокая активность пыльцы, аллергики, держитесь, просто держитесь. Возможно, влажность низкая, давление атмосферное в норме и магнитное поле наконец-то спокойное, но обещают нам усиление к 3 часам утра. Ну что ж, я думаю, что это все мы переживем в ближайшие минуты, как и обещала, появится тема наших ближайших 2 часов. И давайте общаться, жду ваше сообщение на 8-916-244-00-44. Пишите, мессенджер Макс для вас открыт, уже работает. Я уже готова принимать ваши музыкальные заявки. Ну и пока у нас на очереди Сергей Дмитриев с группой «Берлога», композиция «Дзен». Постигаем вечер вторника.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: с вами впереди так много времени, чтобы в этот прекрасный вечер вторника зарядиться классным настроением и еще и поиграть. Меня тут придумало развлечение нам на ближайшие 2 часа, поэтому присоединяйтесь ко мне. Буду очень рада вашим вариациям. Итак, у нас сегодня рубрика «Интерактив с ведущими». Продолжи фразу «Кто рано встает, тот». Ваши вариации жду, разумеется, я на наш мессенджер Макс 8-916-244-0044 и в группе радиостанции «Комета» в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Пишите, не стесняйтесь, самые смешные я озвучу, ну и что-нибудь от себя придумаю подарить. Так что без подарка точно не уйдете, обещаю. Итак, повторяю, продолжу фразу «Кто рано встает, тот». Жду ваши вариации. Давайте смелее. Ну и тема дня сегодняшнего. Ой, тема вообще моя тема, потому что у меня действительно года пришли, больше кроме них ничего не пришло. Итак, тема. Мудрость приходит с годами, но пока пришли только годы. Правда ли, что мы становимся мудрее с возрастом? В этом сегодня будем разбираться, поэтому тоже жду ваши жизненные истории. Давайте выяснять, почему же так бывает. Почему мы все вспоминаем эту горькую фразу? В общем-то, фраза-то достаточно горько звучит, да? Доживу до возраста такого-то, все пойму, стану спокойнее, буду принимать верные решения. Но в этой фразе много правды. Ловишь себя на мысли, что возраст приходит, а ты все так же суетишься, ошибаешься, не знаешь, как поступить. И вот что самое интересное. Возраст, он сам по себе никого мудрым не делает. Мудрость — это не количество прожитых лет, если вы об этом подумали, а, собственно, про то, как вы общаетесь со своим жизненным опытом. И психологи замечательные наши, куда ж мы без них-то, а? В рамках так называемой берлинской парадигмы мудрости, между прочим, выделяют важные штуки. Умение смотреть на ситуацию с разных сторон, не торопиться с выводами, о, это не про меня, выдерживать неопределенность, рефлексировать, извлекать уроки, то есть мудрость растет из осмысления, а оказывается не из календарного отчисления возраста. Вот так вот, вместе с вами узнаю такие новости. Бывает, человек просто накапливает годы, не разбирая, что с ним происходит и почему. Такое вот случается практически повсеместно. И иногда мешает другое. Все мы привыкли объяснять готовыми ответами. Ну, в общем-то, это так принято, все так делают, так делали до нас, так будут делать после нас. Не желаем мы сталкиваться с собственными ошибками. Страшимся признавать, что чего-то не понимаем, либо в чем-то не разбираемся. Ведь нам же хочется всем казаться очень умными и мудрыми, нам же уже лет-то ого-го. А тем, кому не ого-го, в принципе, тоже пытаются казаться взрослыми и говорить, что да не-не, я во всем разбираюсь. На самом деле, так, Google, Алиса, помогите, я здесь ничего не понимаю. А еще у нас есть усталость. Сил хватает только на то, чтобы прожить день. И тут уже не до глубокой рефлексии. Но это не приговор. Что с этим делать, разберем уже в следующем блоке. Ну, а пока я вас оставляю на заводную композицию. Ах, у нас в эфире сейчас прозвучит прекрасная группа, на мой взгляд. Название у нее не менее прекрасное. Для меня вообще родное название. Мне нравится этот фильм, я его обожаю. Считаю его просто фантастически классным. Я про наш российский фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» с Боярским в главной роли. Ах, тысячи чертей! Да. А в группу у нас будет сейчас «Д'Артаньян» с прекрасной композицией «Was wollen wir trinken?». Ну, а потом «Вальда» за лук. Поэтому слушаем, делайте громче и пишите мне свои заявки. Очень жду.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радіо Примета. 92.6 FM. Примета. Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8 966 328 05 25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

Ева. Проведем ближайшие полтора часа уже вместе. Ну что ж, и еще немножечко рекламы. В стоматологическую клинику МДМ Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя. Без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования: среднее медицинское образование медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности: ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работы: город Чехов.

0: Достаточно, причем забавный. Мне прям понравилось. Но прислать свои варианты можно в мессенджер Макс по номеру 8-916-244-00-44 или в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте и заодно подписаться в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Жду с нетерпением. Ну и дальше про мудрость. Что у нас там? Мудрость, как известно, это то, что должно прийти с годами, но не факт, что дойдет. А вообще, если честно, возраст — это вообще такая вещь, как старый сундук с непонятными предметами из прошлого. Прям как, вот, не знаю, те вещи, которые потерялись когда-то где-то. Вроде все ценное внутри, но половина ярлыков от этих вещей потерялась, и инструкция потеряли. И надо самому разбираться, что для чего. И, в общем-то, а если серьезно, то нельзя сказать, что мудрость автоматически приходит к нам с возрастом. Вообще, сам по себе возраст не гарантирует обретение этого навыка. И, возвращаясь обратно к нашим любимым психологам, Юдит Глюк из Клагенфуртского университета считает, что не существует универсальной траектории развития мудрости. Даже богатый жизненный опыт не всегда приводит к ее появлению. Важнее то, как человек размышляет об этом опыте и что из него извлекает. Ну и, в общем-то, есть основные причины, по которым мудрость с возрастом может не проявиться. Сейчас расскажу, что это. Отсутствие рефлексии. То есть накопление лет происходит, события тоже, но, в общем-то, если человек не анализирует свой опыт, не делает выводов и не корректирует поведение, то мудрость тут не придет. Поэтому вот так вот. Легкость достижений. Такой фактор тоже влияет на мудрость. Если человеку дается все без усилий, и он не сталкивается с трудностями, не прилагает усилий к достижениям, то шансы обрести мудрость с возрастом существенно падают. Ну и снижение некоторых когнитивных функций. Это как раз вот те самые, которые решают у нас, как это, дают нам возможность решать сложные проблемы, регулировать эмоции в стрессовых ситуациях. И это, собственно говоря, тоже мудрость, она самая. Ну и также есть такой фактор, как консерватизм мышления. С возрастом мы становимся, к сожалению, менее открыты новым идеям, и это существенно мешает нашему развитию мудрости. Вот такой вот кислый набор факторов, которые нам не дают с годами быть мудрее. Ну а что же делать и что способствует развитию мудрости, узнаем уже в следующем блоке. А пока у нас забавная группа с просто, не знаю, фантастическим названием. Last Columbo прямо сейчас многополосно. И далее Offspring Pretty Fly. Слушаем прямо сейчас на радио Комета 102.6 FM.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Und liebe Klausen Globen.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество проверенное временем.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Вот так вот, быстро и стремительно. Первый час уже практически за спиной, от него осталось еще чуть меньше 9 минут. Ну что ж, ничего страшного, у нас есть еще один. Зовут меня по-прежнему Ольга Ольхова, и вечерний Чехов на радио «Комета» все еще продолжает свое движение по радиоволнам. Напоминаю, номер для ваших приветов, музыкальных заявок и сообщений 8-916-244-00-44. Это мессенджер «Макс». Также в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте у нас есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова. И жду ваши там заявки, привет, поздравления. И в том числе комментарии по теме дня сегодняшнего. Тема дня у нас сегодня мудрость, которая приходит с годами, но вместо нее приходят только одни годы. Правда ли, что мы становимся мудрее с возрастом? Это мы сегодня обсуждаем. Ну и там заодно у нас есть интерактив с ведущим. Продолжи фразу «Кто рано встает, тот». И у меня тут есть варианты. Я зачитываю. Сейчас готовьтесь. Итак, кто рано встает, тот в маршрутке едет сидя. Оригинально. Итак, кто рано встает, тот успевает первым помыться. Ну, тоже неплохо на самом деле, почему бы и нет. Кто рано встает, тот ловит последний сон на кухне. Досыпает, наверное, да? Ну, тоже забавно. Кто рано встает, тот обнаруживает, что забыл завести будильник. Блин, это печально. Сочувствую тем, кто забыл завести будильник с вечера. Прям вообще мало приятного в этом. Кто рано встает, тот встречает рассвет и желает вернуться в кроватку. Да, это, наверное, про меня. По-любому. Кто рано встает, тот моет вчерашнюю посуду. Вот это прям вообще грустно. Кто рано встает, тот идет гулять с собакой. Тоже оригинально, жизненно, что ж тут поделаешь. Итак, жду ваше продолжение этой фразы. Кто рано встает, тот, собственно, в мессенджер «Макс». Пишите мне. 916-244-00-44. Ну и также в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там можно в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова также оставить свои мнения, кто же рано встает и что он там за это получает. Так, сообщение вижу. В ближайшее время посмотрю, что там, поэтому ожидайте. К сожалению, не могу сейчас послушать аудио. А мы возвращаемся к нашей мудрости. Итак, когда же у нас возраст способствует мудрости? Тут некоторые исследования указывают на то, что в зрелом возрасте, это, напоминаю, после 45 лет, у многих людей развиваются определенные навыки, связанные с мудростью. Например, эксперименты. Ну, психологи, они такие, любители поэкспериментировать. Значит, эксперименты их показали, что люди среднего и старшего возраста лучше справляются с задачами на жизненное планирование. Они видят противоречия, учитывают контекст и понимают, что у сложных ситуаций не может быть простого ответа. И, в общем-то, выделяют тут к стадиям и преимуществам взросления некоторые факторы. Например, 4 вот выделилось мне, поэтому сейчас я вам их озвучу. Спокойствие перед неопределенностью. Зрелый человек чаще умеет жить с вопросом, не требуя немедленного ответа. То есть спросил в вчера, ответили через 2 года. Ну, нормально, хотя бы ответили. Это радует уже. Релятивизм мышления, какое страшное слово. Вместо категоричных суждений приходит понимание, что у одной ситуации может быть несколько правдивых точек зрения. Это как? Расскажите кто-нибудь, если знает. Умение формулировать проблему. Зачастую это умение важнее, чем давать ответы, и этот навык часто появляется с возрастом. Ну и эмоциональная экономия. Мудрость не позволяет тратить энергию на борьбу с реальностью, а направлять ее на творческое приспособление. Вот как раз эмоциональная экономия, это, наверное, про меня, наверное. Пишите, что думаете по этому поводу. В следующем часе вернемся к обсуждениям. Ну а пока у нас далее под занавес часа Хабиб, ой, какая ты, и Better Than Ezra, Good. Классная композиция, да пусть у вас все будет хорошо. В следующем часе встретимся снова, так что делайте громче.
5: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: примета.
1: На дальней станции сойду. Право покоя.
0: Комета.
2: Сяду в скорый поезд, сяду в длинный поезд ночью соловьиною. Далеко отсюда убегу и скроюсь, и на пике сгину.
0: Комета.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. Ближайший час пройдем вместе с вами под ваши музыкальные заявки. Напоминаю, номер 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс открыт для ваших сообщений. Там пришло сообщение мне. Ну что ж, подожду разъяснений. Я же не настолько мудрая, чтобы понять, что мне хотели сказать этим сообщением. Вот так вот бывает. Почему про мудрость? Да потому что мы обсуждаем сегодня мудрость, которая приходит к нам, и не факт, что, в общем-то, приходит. Итак, тема сегодняшнего дня у нас. Мудрость приходит с годами, но пока пришли только годы. Правда ли, что мы становимся мудрее с возрастом? И буквально через несколько мгновений вернемся к обсуждению, потому что у меня есть еще что сказать. Заходите, подписывайтесь в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, будьте в курсе музыкальных событий в городе. Ну и заодно, чтобы быть в курсе вообще всех событий в городе и владеть актуальной ситуацией, заходите, подписывайтесь в группу в мессенджере «Макс», информационный канал «Лопаснет.ру». Находите нас, у нас всегда актуальная информация. Ну и сегодня я тут решила с вами поиграть. У меня тут приходят ответы, я буду их зачитывать. Мне там парочка вариантов уже нравится. Итак, интерактив с ведущим у нас сегодня. Продолжу фразу: кто рано встает, тот. В общем-то, я поняла сообщение: кто рано встает, тот в поликлинику. Вот так вот, Антон Евгеньевич, я вас услышала. Заказывайте песню свою любимую. Вот так. У меня, например, годы пришли, а мудрость не дошла. Поэтому я еще и туплю периодически. Поэтому вот видите, как хорошо я поняла сообщение. Наконец-то хоть что-то хорошее за день сегодняшний со мной случилось. В общем-то, продолжим мудрость обсуждать в ближайшие моменты. Мне надо знать, какие факторы влияют на ее развитие и приход, потому что что-то как-то моя где-то потерялась. Года добежали, а ее как-то нету. Итак, сообщает мне тут опять же моя драгоценная помощница Алиса. Личностные качества, в общем-то, влияют на развитие мудрости. Это открытость, интеллект и творчество. Вот честно скажу, все есть, но мудрости нету. Вот как так бывает? Ну, объясните мне, пишите, пожалуйста, свои комментарии. Мне же интересно. Ну, на самом деле, может, просто я не одна такая, может, нас таких много. Тогда мне будет не так обидно и стыдно. Ну что ж. Итак, следующий фактор, влияющий на развитие мудрости, это профессиональный и жизненный опыт, наставничество, родительство, решение сложных задач. В общем-то, пережитые трудности и кризисы также развивают мудрость. Это частые сложные ситуации, способствующие личностному росту. Мотивация и стремление к саморазвитию – тоже следующий фактор, влияющий на развитие той самой мудрости. Желание анализировать опыт, учиться и меняться. Ну, я консервативна в данном плане. Не знаю, а вы как? Вот на самом деле напишите мне, что думаете по этому поводу? Вообще, как вы развиваете мудрость? Потому что все считают, что мудрость — это прям вот года пришли, она должна тоже появиться. На самом деле, тут психологи мне пишут, что мудрость вообще не является автоматическим следствием возраста. Это сочетание жизненного опыта, личностных качеств, внутренней работы и определенных условий. И некоторые люди с годами становятся мудрее, а некоторые, как я, нет. Хоть и жизненный опыт богатый. И ключевым фактором все-таки остается не количество прожитых лет, а то, как человек использует свой опыт и стремится к развитию. Вот так вот. Но бывает такое, что мудрость приходит и в юности. Почему это происходит, разберемся уже в следующем блоке. Ну а я жду ваше продолжение на фразу «Кто рано встает, тот про поликлинику». Мне понравилось. Это прям актуальненько. Это, не знаю, это вот сродни в маршрутке едет сидя. Кто рано встает. Ну а пока что у нас Nickelback для всех, для хорошего настроения. How You Remind Me, а потом Beautiful South, Rotterdam or Anywhere. Слушаем прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний чех на радио Комета.

0: Мацутен.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза «Талвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
6: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Реклама.
7: Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
8: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
9: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. У нас с вами еще чуть более 40 минут, поэтому... как я этому рада и счастлива, прям вообще не передать словами. У меня тут летят сообщения в интерактив с ведущими, поэтому прям я в восторге сегодняшнего дня. Между прочим, сегодня вторник, если кто-то не знает, 9 июня, и кажется, нас обманули с погодой, там вроде как дождя не обещали, но я смотрю, вот птички летают низко, а все-таки, извините, природу не обманешь, и поэтому, наверное, все-таки дождь сегодня будет. Не факт, конечно, но возможно. Хотя, о чем я, слушайте, я же не особо мудрая. Итак, у меня здесь интерактив, собственно, с вами, мои дорогие слушатели, у вас со мной, у меня с вами, вот так вот. Интерактив происходит у нас двумя способами. Можно писать продолжение фразы на 8-916-244-00-44 в мессенджер Макса. Можно писать в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова», как это сделала Зуля. И написала: «Кто рано встает, тот видит рассвет. Поставьте, пожалуйста, для меня песню «Moving to the Sun». Хюгел, Имаэль Энджел and Ультра Нейт». Спасибо. Пожалуйста, Зуля, будет, конечно же. Ну, а пока что я зачитаю еще насыпанные вариации. Итак, кто рано встает, тот весь день хочет спать. Ну, это, наверное, про меня. Кто рано встает, тот доказывает себе, что он не кот. Интересно, почему? Потому что коты, типа, спят долго. Не знаю, как-то сомнительно, не знаю. Кто рано встает, тот раньше всех устает. Это прям как про поликлинику тоже. Мне понравилось. Итак, кто рано встает, тот думает, что это полезно, но это просто привычка. Что-то как-то безрадостно, если честно. Не знаю. Кто рано встает, тот ждет награды, а получает утренний холод. Тоже как-то бесперспективно, если честно. Кто рано встает, тот верит в успех, но успех еще спит. Ну, не знаю. Про поликлинику и видит рассвет было как-то круче, если честно. Кто рано встает, тот гордится собой, пока не вспомнит, что вчера лег в 3. Вчера ли? И в 3 чего? Дня? Если дня, то неплохо. Ну что ж, вот еще есть вариант. Не увидела, извините. Кто рано встает, тот страдает от зависти к тем, кто спит. И такое бывает. Вот это, наверное, вот это мне нравится. Кто рано встает, тот в поликлинику видит рассвет и завидует тем, кто спит. Ну вот так вот. Что ж, Я жду ваши вариации дальше, ну а пока что немножечко, так сказать, на правах рекламы все-таки сделаю объявление. Итак, в стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя. Без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования: среднее медицинское образование медсестры, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка, обязанности: введение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес рабочего места: город Чехов, улица Заречная, дом 73, это Винюково. И эти контактный номер для связи 8-903-626-46-84. Повторю номер 8-903-626-46-84. И пусть работа найдет того, кому она необходима. Поэтому, если у вас даже есть знакомые, можете с ними поделиться этой информацией. Это будет не лишним, это будет полезным, это будет по-мудрому, в конце концов. Ну, а я уступаю свое место заявке от Зули. Итак, Moving to the Sun, Хюгел, Эмайль, Энджел и Ультра Нейт. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
8: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы рассуждать о том, что такое мудрость и почему она не приходит к нам с годами. Тема сегодняшнего дня у нас: мудрость приходит с годами, но пока пришли только годы. Правда ли, что мы становимся мудрее с возрастом? В общем-то, уже много обсудили. Вот, выяснили, что не ко всем она приходит почему-то, да и выяснили, в общем-то, почему. И сейчас будем подводить уже потихонечку итог. Ну а пока что напоминаю, что у нас проходит, помимо обсуждения темы дня сегодняшней, интерактив с ведущим. Продолжаем фразу мы сегодня: «Кто рано встает, тот». И зачитаю я сейчас вариации, которые тут поднасыпались. Честно говоря, мне кажется, уже есть победитель. Итак, кто рано встает, тот замечает, что фонари подмигивают ему на прощание. Ну, не знаю. Если вставать летом, то фонари уже не горят, поэтому не факт, что они подмигивают. Кто рано встает, тот видит, как облака выстраиваются в слой.

0: сталкиваются, ну, и, в общем-то, да. Кто рано встает, пользователь с ником Магидель. Вот скажите мне, вы, наверное, живете где-то в сельской местности, да? Потому что вот это мне прям очень понравилось. Кто рано встает, тот помогает петухам орать по утрам. Боль и безысходность раннего подъема. Вот так вот. В общем, я рада, что зашло всем. Это интерактивная такая рубрика мини в «Вечернем Чехове». Но я возвращаюсь все-таки к обсуждению мудрости. Давайте еще пару слов про нее скажем и будем потихонечку сворачиваться. Итак, что же все-таки понимается под этой самой мудростью, которая не ко всем приходит с годами? Итак, психологи. Куда я без них вообще? Да никуда. Берлинская парадигма мудрости есть, оказывается, такая. И выделяется в ней 4 признака мудрости. И первый из них — это релятивизм суждений. Человек понимает, что у разных людей бывают обоснованные, но противоположные точки зрения. И не спешит клеймить чужое мнение как глупое или неправильное. Учет неопределенности — второй фактор. Он признает, жизнь не дает гарантий, будущее непредсказуемо, и единственно верного ответа во многих вопросах просто не существует. Следующий фактор – взгляд на контекст и жизненные компромиссы. Мудрый человек видит, что решения часто требуют жертв, и что хорошо для одного, может быть плохо для другого. И последний фактор – это работа с собственным опытом. Человек умеет рефлексировать и не просто пережил, а разобрал, что чувствовал, какие были мотивы и что этому научило. Ну и, в общем-то, мудрость — это не про все знать, а способ мышления и отношения к миру. И до этого говорили мы, что мудрость может быть и в юности, и даже в 25 лет она может появиться, допустим, если у человека были серьезные вызовы жизненные. Это ранняя самостоятельность, к примеру, уход за близкими, кризисы пережитые, переезд в другую среду. Все это сильно ускоряет осмысление жизни и, в общем-то, мудрение. Привычка задавать вопросы и сомневаться, любопытство и готовность сказать «я не знаю» — это, оказывается, базовые факторы мудрости. И перекликается это с тем интересом к странным вещам, умение не принимать привычное на веру и спрашивать себя, зачем это было нужно. Развитие эмпатии, умение слушать сюда же относится, и частая рефлексия — это близкий разговор по душам, ну или можете все выписывать в дневник, в общем-то. Так что вот так вот это бывает. Примеры уже под занавес сейчас приведу парочку. И, в общем-то, да, пришла нам пора потихонечку сворачиваться. I just wanted you, open sight, прямо сейчас на Радио Комета.
1: Вечерний Чех на Радио Комета. 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк Энергомаш, улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Ну вот и все. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM. И, к сожалению, придется нам с вами прощаться. Очень жаль, конечно, но что ж поделаешь. Ну, вот так вот бывает. Ну, перед тем, как попрощаться, я еще не все сказала и я еще не все сделала, поэтому впереди у нас завершающий этап нашего разговора двухчасового о том, что же у нас там с мудростью-то происходит. И, в общем-то, мудрость приходит с годами, но пока пришли только годы. Правда ли мы становимся... Да, правда ли мы... Правда ли то, что мы становимся мудрее с возрастом? Вот так вот. Ну, вот... Да меня только года доходят, я это знаю, я вот такая вот. Ну что ж, итак, примеры того, что мудрость не всегда приходит с годами и прийти она может намного раньше, чем, в общем-то, приходит возраст, которым хотелось бы быть мудрым. И, допустим, такие примеры, они жизненные, они бывают, часто попадаются. Кто-то признается, что погорячился в отношениях и честно говорит об этом, меняет поведение, это проявление мудрости, не слабости. И, допустим, пример на практике. Молодой специалист никогда не спорит с начальником из принципа, а пытается понять, какие ограничения и цели стоят за странным его решением. И ищет способ сделать лучше именно в этих рамках. Это тоже мудрость. Или, допустим, человек 25 лет не торопится осуждать ровесников за весьма странные выборы, как бывает, когда поколения не понимают друг друга, за то, что и, в принципе, то, что зумеру кажется странным в лексиконе бумеров или наоборот. Это, ну, для кого-то это странно, для кого-то нет. А, допустим, когда человек не торопится это осуждать, а старается понять контекст и смысл уловить, это тоже мудрость. Так что, в общем-то, что хочется добавить? Исследования подтверждают, что отдельные компоненты мудрости могут быть выражены и у молодых людей, и у зрелых, в общем-то, одинаково. Акценты смещаются со временем, и в юности чаще выражена открытость и способность к переживанию, а с возрастом добавляется спокойствие перед неопределенностью и опыт компромиссов. Вот такой вот итог обсуждения мудрости, поэтому она приходит в любом возрасте. Не факт, что мы становимся с возрастом мудрее. Может, это уже мудрый. Ну, а у меня еще осталось впереди подвести итог сегодняшнего интерактива. Продолжали бы фразу сегодня «Кто рано встает, тот». И пользователь Агидель, я вас поздравляю, потому что ваша фраза однозначно победитель. «Кто рано встает, тот помогает петухам орать». В этой фразе прям вся боль раннего подъема. Поздравляем вас, свяжемся с вами после эфира и вручим вам приз. Вот. Ну, а я прощаюсь. Всем пока-пока. В четверг вернусь к вам. Хорошего вам вечера под Russian Lullaby и Type.
4: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы.

Песня Black Dog, открывающая четвертый альбом группы Led Zeppelin, считается одной из ее главных визитных карточек. Вот уж кто действительно мастер выстреливать рок-боевиками, так это лондонские основатели хэви-метала. Придумал песню басист коллектива Джон Пол Джонс, который после очередного загула наслушался экспериментальный блюзовый психоделический альбом сиплого парня из Чикаго Мадди Уотерса. Бас-гитарист, по собственным словам, захотел сделать блюз на катящейся бас-партии. Кроме того, по замыслу Джонса, Black Dog должна была стать песней с антигрувом, то есть той, под которую невозможно было бы танцевать. Верящие в музыкальные теории заговоров и вовсе утверждают, что столь ломанный темп рифа Джонс выдумал, чтобы в будущем кавер-группам медом не казалась жизнь при исполнении рок-хита. Еще один парадокс этой песни заключается в том, что название трека не имеет отношения к тексту композиции. В словах речь о страсти к женщине и разочаровании, которое сменило горячие чувства. «Черный пес» даже не упоминается ни в одном куплете, разве что при большом желании в строчке «О пылающих глазах» можно увидеть отсылку к старинной легенде о псе-призраке. Теория невнятная, но интересная. Мистический смысл связан с образом пса из британской легенды, предвещающей гибель человеку, которому себя являет. Правда, участники Led Zeppelin рассказывали, что песня была просто названа в честь лабрадора, который часто бродил возле студии, где они записывались.

Примерно на отметке 3.49 можно услышать, как Роберт Плант берет самую высокую ноту, которую только можно услышать на студийных работах Led Zeppelin. Соло на гитаре Джимми Пейджа было записано путем наложения четырех партий, которые он исполнял и при этом не использовал гитарный усилитель, а напрямую отправлял работу пальцев сразу на лимитер. Тем не менее, звучание получилось коронным.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: А ты такая вообще в темно-синем плаще. А ты такая вообще в темно-синем плаще.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Stand by all systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

о Bohemian Rhapsody сложено множество мифов и легенд. Песня вызывает массу вопросов, касающихся названий, отдельных фраз, персонажей и образов. В ее истории были скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для рок-групп, писателей, режиссеров и прочих людей искусства. Слова и музыку песни написала Фредди Меркьюри еще в 1975 году, хотя друзья вспоминали, что черновые наброски появились еще в конце 60-х. Все записи он делал на обрывках бумаги и телефонных справочниках. Разобраться в них кому-то другому было очень сложно. Продюсер Рой Томас Бейкер рассказывал, как впервые услышал отрывок будущего шедевра. Он сыграл на фортепиано вступление, затем остановился и сказал: «А вот здесь вступает оперная часть». Затем мы пошли обедать. Сам Меркьюри рассказывал о песне очень туманно. «Bohemian Rhapsody» не просто возникла из ниоткуда. Я провел некоторые исследования, хотя она иронична и является пародией на оперу. Почему бы и нет? Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю о ней все. Название «Bohemian Rhapsody», по всей видимости, на русский язык следует переводить как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемской рапсодии» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. Разобраться в основной идее произведения, вероятно, может помочь брошюра с переводом и толкованием смысла треков, которые были включены в кассету «Greatest Hits», изданную в Иране. «Bohemian Rhapsody» описана в ней как песня о молодом человеке, который случайно кого-то убил и продал душу сатане. В ночь перед казнью он взывает к Богу возгласом «Бисмиллах», а затем с помощью ангелов отнимает душу у дьявола. Тем не менее, споры о правильном толковании «богемной рапсодии» не прекращаются и до сих пор.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио Комета 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

хорошо, и ты нам вроде не враг. Весна, весна, зачем нас манишь под плеть?

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета».

чаще бездны, оказавшись среди ночи, наблюдая неизбежность, я вдруг вспомнил, между прочим, как сказал мне однажды сам Махатма Ганди: я лишь раб молекул, слабый и невзрачный. Я не знаю, что я буду делать в эту среду. Может быть, умру, а может быть, пойду в библиотеку. А может, мне присвоят звание героя, если в эту среду я выйду из запоя. А может быть, и раньше.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета». 92,6